є нас вибере нас люта салба. Нас банканта, нас кантика тема вор, па нас побанкас. А трове ке фундешику, Ісус те унико, е унико сперанса. Дон канта ку нас, ланто